Так кто тогда сыграет? Наш я цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих в канфу депортиен. Ту бис кума оне гэд. Он мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.